0: Bye-bye. Авторадио.
1: Весна прийшла. Весна на Авторадио. Авторадио.

0: These beautiful things that I've
1: got. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.